вечеринке с повестью, и пиштепас на попу, и две мой накиды скасатальпен. Не жалейся, я кис, налейся, рыщешь на крест, что ты мог и сос потерять, твердого полса и сына, твердого полса. Ты ешь, ты то, а все суды со мной лом. Ты ешь, ты то, ты